0: the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
1: Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai. Trust but verify.
2: Каждой встрече вы это повторяете.
3: You repeat that at every meeting.
4: ეს ის პერიოდია, როცა უკვე ეს პერესტროიკა მიდის, დემოკრატიზაცია ამბები და ну, გარკვეული შესუსტება დაიწყო რეჟიმის, ასე თქვა.
5: Горбачёв был вынужден признать перед Западом, что действительно есть политзаключённые. Потому что сначала он на весь мир заявлял, что в Советском Союзе нет никаких политзаключённых, есть уголовные преступники.
6: Первый раз, когда мы большинство известных диссидентов, диссиденты встретились.
7: Лагле Пареки, диссиденты, политпатимари. Мама эстонетис ეროვნული არმიის კაპიტანი 1941 წელს დახვრიტეს. ოჯახი ციმბირში გადაასახლეს, სადაც დედაც დააპატიმრეს.